0: чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом. Не понимая, что мы тут уже ни при чем.
1: Алиса Плюс.

0: радио «Алиса плюс».
1: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

запястье Rolex, а под ними полосы. На моей постели твои волосы. Переслушиваю войсы с твоим голосом. Знаешь, я не справлюсь.

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Доброе утро. В студии Алисе Плос, Юрий Саукан, и новости на этот час. Президент Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать будущее правительство. В Даугавпилсе начинается отопительный сезон. Даугавпилс Сатиксме продолжает подготовку к запуску электронной системы оплаты проезда. Мужская команда Даугавпилсской спортивной школы возвращается в региональную баскетбольную лигу. Далее подробнее об этих новостях. Президент Латвии Эдгар Ринкевич после консультации со всеми 6 политическими силами, избранными в 15-й сейм, поручил действующему премьер-министру Андрису Кулбергсу сформировать новый кабинет министров. Ринкевич отметил, что сейчас не может издать распоряжение о выдвижении Кулбергса на пост премьера. Это можно будет сделать только после того, как нынешнее правительство сложит полномочия. Напомним, что представляемый Кулбергсом объединенный список на выборах в Сейм получил исторически рекордное число мандатов – 41. Сегодня, 7 октября, в домах, находящихся в управлении предприятия жилищно-коммунального хозяйства, начинается отопительный сезон. Это означает, что тепло будет подаваться во все многоквартирные дома согласно графикам подключения. Подробнее в комментарии руководителя ПЖКХ Александра Крамаренко.
3: 7 числа ПЖКХ официально начинает отопительный сезон. Мы включаем теплоузлы. Хочу проинформировать о том, что температура, когда будет плюсовая, теплоузлы работать не будут. Ночное время, когда температура будет опускаться, дом возьмет свое, но нужно, чтобы он прогревался, потому что впереди дожди, да, сырость. И с понедельника, когда пойдет уже понижение температуры, теплоузлы заработают в нормальном режиме, начнут греть, и жители города будут уже чувствовать себя комфортно. Хочу обратить внимание, что после того, как включаем теплоузлы, могут возникнуть проблемы с завоздушиванием системы. Жители, как и в прошлом году, обращаются, звонят нам на нулевой телефон, и наша диспетчерская служба будет оперативно решать эти вопросы. Надеюсь, что этот отопительный сезон у нас пройдет без существенных сложностей.
2: Предприятие Daugavpils Satiksme продолжает подготовку к запуску новой системы электронных расчетов и оплаты проезда. В транспортных средствах началась прокладка кабелей, необходимых для подключения соответствующего оборудования. Параллельно специалисты разработали антенно-коммуникационное решение, которое будет использоваться для обеспечения работы новой системы. На данный момент техническое решение и варианты подключения проходят процедуру согласования. После завершения этого этапа можно будет продолжить дальнейшую техническую интеграцию оборудования. Также на стадии согласования находится разработанный дизайн мобильного приложения для пассажиров. Мужская команда Даугавпилсской спортивной школы возвращается в региональную баскетбольную лигу с обновленным составом. Главным тренером будет Петерис Озолинч, назначенный на эту должность летом текущего года. Новый сезон команда начнет встречей с рижской «Истбол» РТДП. Матч состоится в пятницу 9 октября в 18:30 в спортивном зале Даугавпилсского дворца культуры на улице Смилш 92. Так что болельщиков приглашают поддержать даугавпилсских баскетболистов. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду, 7 октября. Этот день принесет облачную погоду днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 8 градусов ночью до 14 градусов днем. Юго-восточный ветер в среднем будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 87%. Вероятность дневных осадков 35%, ночью 65%.

0: Доброе утро.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

ближайшем выпуске новостей. Президент Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать будущее правительство. В Даугавпилсе начинается отопительный сезон. Даугавпилс Сатиксме продолжает подготовку к запуску электронной системы оплаты проезда. Мужская команда Даугавпилсской спортивной школы возвращается в региональную баскетбольную лигу. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

она плачет у окна. Та, что с тобой рядом была, это твой сон, грех, это не я. Если и жаль мне, то только тебя, ведь я для тебя умерла.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Жизнь играет с нами яркими огнями.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В минувшее воскресенье в районе нового строения были утеряны ключи с брелоком в виде скорпиона. Контактный номер телефона 20 374 617. Найден кошелек с документами на имя Олег Иванов. Контактный номер телефона 26 041 364. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. E-leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-leasings. Тут проще, чем в банке.
1: e-leasings.lv. Предупреждаем, заем стоит денег.

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плос, Юрий Саукан, и новости на этот час. Президент Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать будущее правительство. В Даугавпилсе начинается отопительный сезон. Даугавпилс Сатиксме продолжает подготовку к запуску электронной системы оплаты проезда. Мужская команда Даугавпилсской спортивной школы возвращается в региональную баскетбольную лигу. Далее подробнее об этих новостях. Президент Латвии Эдгар Ринкевич после консультации со всеми 6 политическими силами, избранными в 15-й сейм, поручил действующему премьер-министру Андрису Кулбергсу сформировать новый кабинет министров. Ринкевич отметил, что сейчас не может издать распоряжение о выдвижении Кулбергса на пост премьера. Это можно будет сделать только после того, как нынешнее правительство сложит полномочия. Напомним, что представляемый Кулбергсом объединенный список на выборах в Сейм получил исторически рекордное число мандатов – 41. Сегодня, 7 октября, в домах, находящихся в управлении предприятия жилищно-коммунального хозяйства, начинается отопительный сезон. Это означает, что тепло будет подаваться во все многоквартирные дома согласно графикам подключения. Подробнее в комментарии руководителя ПЖКХ Александра Крамаренко.
2: 7 числа ПЖКХ официально начинает отопительный сезон. Мы включаем теплоузлы. Хочу проинформировать о том, что температура, когда будет плюсовая, теплоузлы работать не будут. Ночное время, когда температура будет опускаться, дом возьмет свое. Но нужно, чтобы он прогревался, потому что впереди дожди, да, сырость. И с понедельника, когда пойдет уже понижение температуры, теплоузлы заработают в нормальном режиме, начнут греть, и жители города будут уже чувствовать себя комфортно. Хочу обратить внимание, что после того, как включаем теплоузлы, могут возникнуть проблемы с завоздушиванием системы. Жители, как и в прошлом году, обращаются, звонят нам на нулевой телефон, и наша диспетчерская служба будет оперативно решать эти вопросы. Надеюсь, что этот отопительный сезон у нас пройдет без существенных сложностей.
1: Предприятие Daugavpils Satiksme продолжает подготовку к запуску новой системы электронных расчетов и оплаты проезда. В транспортных средствах началась прокладка кабелей, необходимых для подключения соответствующего оборудования. Параллельно специалисты разработали антенно-коммуникационное решение, которое будет использоваться для обеспечения работы новой системы. На данный момент техническое решение и варианты подключения проходят процедуру согласования. После завершения этого этапа можно будет продолжить дальнейшую техническую интеграцию оборудования. Также на стадии согласования находится разработанный дизайн мобильного приложения для пассажиров. Мужская команда Даугавпилсской спортивной школы возвращается в региональную баскетбольную лигу с обновленным составом. Главным тренером будет Петерис Озолинч, назначенный на эту должность летом текущего года. Новый сезон команда начнет встречей с рижской «Истбол» РТДП. Матч состоится в пятницу 9 октября в 18:30 в спортивном зале Даугавпилсского дворца культуры на улице Смилшу 92. Так что болельщиков приглашают поддержать даугавпилсских баскетболистов. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду, 7 октября. Этот день принесет облачную погоду днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 8 градусов ночью до 14 градусов днем. Юго-восточный ветер в среднем будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 87%. Вероятность дневных осадков 35%, ночью 65%.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 26 декабря во Дворце культуры Даугавпилс шедевр мировой классики. Прекрасный балет «Спящая красавица». Звезды Sofia Festival Ballet подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 26 декабря. Дворец культуры Даугавпилс. Билеты в сети Билеша Парадейза.
1: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet Isover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛом его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛом, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: Ne jautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
7: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
8: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
9: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. В Латгалии участились кражи топлива из сельхозтехники. Даугавпилс начал подготовку к зимним праздникам. Молодежь Даугавпилса приглашают принять участие в театральной лаборатории. В пятницу Латвию накроет первая осенняя буря. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: tev skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Elektroauto bieži tiek uztverts kā dārgs un nepieejams risinājums. Tomēr Latvijā pieejama valsts atbalsta programma vidēji draudzīgu transporta līdzekļu iegādē. Atbalsta apjoms vienam transporta līdzeklim ir no 3 līdz 9 tūkstošiem eiro. Papildu atbalsts pieejams arī tad, ja vecais auto tiek nodots pārstrādē. Svarīgi arī tas, ka atbalsts attiec ne tikai uz jauniem, bet arī uz lietotiem elektroauto, ja tie atbilst noteiktiem kritērijiem. Tas nozīmē, ka elektromobilitāte nav tikai prēmium segments. Tā kļūst pieejamāka daudz plašākam cilvēku lokam. Nevienmēr vajag skatīties tikai uz sākuma cenu. Bieži svarīgāk ir saprast kopējās izmaksas un pieejamo atbalstu. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
2: Gintaro Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. gintaromebeles.lv.
3: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В минувшее воскресенье в районе нового строения были утеряны ключи с брелоком в виде скорпиона. Контактный номер телефона 20-374-617. Найден кошелек с документами на имя Олег Иванов. Контактный номер телефона 26-041-364. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. E-Leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-Leasings. Тут проще, чем в банке.
1: e-leasings.lv. Предупреждаем, заем стоит денег.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плос, Юрий Сауканс и новости на этот час. В Латгалии участились кражи топлива из сельхозтехники. Даугавпилс начал подготовку к зимним праздникам. Молодежь Даугавпилса приглашают принять участие в театральной лаборатории. В пятницу Латвию накроет первая осенняя буря. Далее подробнее об этих новостях. В Латгальском региональном управлении госполиции в сентябре текущего года зарегистрированы 4 случая кражи топлива из транспортных средств и сельскохозяйственной техники. По всем фактам начаты уголовные процессы. Полиция призывает владельцев транспортных средств и техники своевременно позаботиться об их безопасности, чтобы снизить риск краж. В частности, стражи порядка рекомендуют обеспечить достаточное освещение территории, использовать видеонаблюдение, контролировать и регулярно проверять уровень топлива и о любом подозрительном поведении сразу сообщать полиции. В Даугавпилсе уже началась подготовка к зимним праздникам. Закупаются новые декоративные элементы, проводится восстановление и ремонт имеющихся украшений, а также постепенно начинается монтаж отдельных декораций. Параллельно разрабатывается новая концепция праздничного оформления сквера Андрея Пумпура, где планируется создать особую сказочную атмосферу. Новые декоративные объекты появятся также в сквере Славы, Центральном парке и на территории бывшего санатория в Мешцемсе. Впервые в рождественском стиле будет оформлена и территория возле ЗАГСа. На площади Венебас, помимо главной елки, планируется разместить глэмпинг, в котором будут проходить различные мероприятия – 6 торговых домиков, навес и карусели. В ноябре в Центре молодежных инициатив «Навигаторс» пройдет цикл занятий «Театральная лаборатория». К участию в них приглашают молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет. С помощью разных театральных методов молодые люди познакомятся со своими способностями, попробуют разные способы самовыражения, а в завершении вместе разработают и поставят театральное представление. Предыдущий опыт в театральном искусстве не требуется. Занятия будут проходить по вечерам с 17 до 19 часов. Для участия необходимо подать заявку до 27 октября. Дополнительную информацию и бланк анкеты можно найти на официальном сайте самоуправления. В пятницу 9 октября Латвию ждет первая этой осенью буря. Синоптики прогнозируют резкое усиление юго-западного ветра, а на побережье его порывы могут достигать 28 метров в секунду. Одновременно с ветром придут дожди и заметное похолодание. В ночь на субботу ветер начнет стихать. Резкой смене погоды предшествует несколько спокойных дней. Сегодня и в четверг на территории страны преимущественно сохранится сухая и солнечная погода, а ветер будет слабым или умеренным. Завтра воздух местами прогреется до плюс 20 градусов. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду, 7 октября. Этот день принесет облачную погоду днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 8 градусов ночью до 14 градусов днем. Юго-восточный ветер в среднем будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 87%. Вероятность дневных осадков 35%, ночью 65%.
1: Крестьянское хозяйство «Аузинес» продает продовольственный картофель сортов «Винета», «Сарая» и «Джели» по цене 30 центов за килограмм. Картофель среднего размера – 20 центов за килограмм. Доставка в Даугавпилс при заказе от 100 килограмм. Звоните в любое время – 29 11 74 00. 29 11 74 00.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 6. līdz 12. oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Latgale 200 gramu 1 eiro 19 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1 eiro 49 centi. Maximā, lai nekā netrūktu!
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
7: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Tici veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biezpienas ieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi. Un piens alma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Top. 7. oktobrī pulksten 18. Daugavpils vienības nama koncertzālē izskanēs īpašs Francijas džeza trio Alibi. Uz skatuves pienists un komponists Pierre François Blanchard, čeliste Adélie Viré un klarnetists Thomas Savy. Nāciet un satieciet Alibi, trīs mūziķus, trīs paudzes un vienu kopīgu vēlmi atklāt mūzikas būtību. Ļaujieties vakaram, kurā džeza robežas kļūst ar vien plašākas. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
7: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Ant Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите. Даугавпилс, Саулас 57. Или звоните 654-22-110. Ant Home. Окна оформляем, уют создаем.
8: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

ближайшем выпуске новостей. Президент Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать будущее правительство. В Даугавпилсе начинается отопительный сезон. Даугавпилс Сатиксме продолжает подготовку к запуску электронной системы оплаты проезда. Мужская команда Даугавпилсской спортивной школы возвращается в региональную баскетбольную лигу. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Гинтаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. gintaromebeles.lv.
2: В связи с расширением производства, компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по

0: 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В минувшее воскресенье в районе нового строения были утеряны ключи с брелоком в виде скорпиона. Контактный номер телефона 20 374 617. Найден кошелек с документами на имя Олег Иванов. Контактный номер телефона 26 041 364. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

0: Точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. E-leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-leasings. Тут проще, чем в банке.
1: e-leasings.lv. Предупреждаем. Заем стоит денег. Настрой.

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плос, Юрий Сауканс и новости на этот час. Президент Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать будущее правительство. В Даугавпилсе начинается отопительный сезон. Даугавпилс Сатиксме продолжает подготовку к запуску электронной системы оплаты проезда. Мужская команда Даугавпилсской спортивной школы возвращается в региональную баскетбольную лигу. Далее подробнее об этих новостях. Президент Латвии Эдгар Ринкевич после консультации со всеми 6 политическими силами, избранными в 15-й сейм, поручил действующему премьер-министру Андрису Кулбергсу сформировать новый кабинет министров. Ринкевич отметил, что сейчас не может издать распоряжение о выдвижении Кулбергса на пост премьера. Это можно будет сделать только после того, как нынешнее правительство сложит полномочия. Напомним, что представляемый Кулбергсом объединенный список на выборах в Сейм получил исторически рекордное число мандатов – 41. Сегодня, 7 октября, в домах, находящихся в управлении предприятия жилищно-коммунального хозяйства, начинается отопительный сезон. Это означает, что тепло будет подаваться во все многоквартирные дома согласно графикам подключения. Подробнее в комментарии руководителя ПЖКХ Александра Крамаренко.
2: С 7 числа ПЖКХ официально начинает отопительный сезон. Мы включаем теплоузлы. Хочу проинформировать о том, что температура, когда будет плюсовая, теплоузлы работать не будут. В ночное время, когда температура будет опускаться, дом возьмет свое. Но нужно, чтобы он прогревался, потому что впереди дожди, да, сырость. И с понедельника, когда пойдет уже понижение температуры, теплоузлы заработают в нормальном режиме, начнут греть, и жители города будут уже чувствовать себя комфортно. Хочу обратить внимание, что после того, как включаем теплоузлы, могут возникнуть проблемы с воздушевыми системами. Жители, как и в прошлом году, обращаются, звонят нам на нулевой телефон, и наша диспетчерская служба будет оперативно решать эти вопросы. Надеюсь, что этот отопительный сезон у нас пройдет без существенных сложностей.
1: Предприятие Daugavpils Satiksme продолжает подготовку к запуску новой системы электронных расчетов и оплаты проезда. В транспортных средствах началась прокладка кабелей, необходимых для подключения соответствующего оборудования. Параллельно специалисты разработали антенно-коммуникационное решение, которое будет использоваться для обеспечения работы новой системы. На данный момент техническое решение и варианты подключения проходят процедуру согласования. После завершения этого этапа можно будет продолжить дальнейшую техническую интеграцию оборудования. Также на стадии согласования находится разработанный дизайн мобильного приложения для пассажиров. Мужская команда Даугавпилсской спортивной школы возвращается в региональную баскетбольную лигу с обновленным составом. Главным тренером будет Петерис Озолинч, назначенный на эту должность летом текущего года. Новый сезон команда начнет встречей с рижской «Истбол» РТДП. Матч состоится в пятницу 9 октября в 18:30 в спортивном зале Даугавпилсского дворца культуры на улице Смилшу 92. Так что болельщиков приглашают поддержать даугавпилсских баскетболистов. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».
3: Все мы изначально чайники с мечтами.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду, 7 октября. Этот день принесет облачную погоду днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 8 градусов ночью до 14 градусов днем. Юго-восточный ветер в среднем будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 87%. Вероятность дневных осадков 35%, ночью 65%.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

В ближайшем выпуске новостей. В Латгалии участились кражи топлива из сельхозтехники. Даугавпилс начал подготовку к зимним праздникам. Молодежь Даугавпилса приглашают принять участие в театральной лаборатории. В пятницу Латвию накроет первая осенняя буря. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Гентаро Мэбелес празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. gentaromebeles.lv
1: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
2: Даже 1 евро может помочь тому, кому сейчас трудно. Устетейбосфондс поддерживает детей и подростков, семьи в трудной ситуации, людей с инвалидностью и пожилых. Вы можете помочь. Оставьте пожертвование в наших урнах в магазинах «Мего», в торговом парке «Соло», в торговом центре «Диттон» в павильонах «Галерея Изоляй Стыргус», а также в гипермаркете «Рими» возле Олимпийского центра в Даугавпилсе. Когда увидите стенд для пожертвований с названием «Устетейбосфондс», вспомните – ваша помощь важна. Вместе мы дарим надежду.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В минувшее воскресенье в районе нового строения были утеряны ключи с брелоком в виде скорпиона. Контактный номер телефона 20-374-617. Найден кошелек с документами на имя Олег Иванов. Контактный номер телефона 26-041-364. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. E-Leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-Leasings. Тут проще, чем в банке.
1: e-leasings.lv. Предупреждаем, заем стоит денег.

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плос, Юрий Сауканс и новости на этот час. В Латгалии участились кражи топлива из сельхозтехники. Даугавпилс начал подготовку к зимним праздникам. Молодежь Даугавпилса приглашают принять участие в театральной лаборатории. В пятницу Латвию накроет первая осенняя буря. Далее подробнее об этих новостях. В Латгальском региональном управлении госполиции в сентябре текущего года зарегистрированы 4 случая кражи топлива из транспортных средств и сельскохозяйственной техники. По всем фактам начаты уголовные процессы. Полиция призывает владельцев транспортных средств и техники своевременно позаботиться об их безопасности, чтобы снизить риск краж. В частности, стражи порядка рекомендуют обеспечить достаточное освещение территории, использовать видеонаблюдение, контролировать и регулярно проверять уровень топлива и о любом подозрительном поведении сразу сообщать полиции. В Даугавпилсе уже началась подготовка к зимним праздникам. Закупаются новые декоративные элементы, проводится восстановление и ремонт имеющихся украшений, а также постепенно начинается монтаж отдельных декораций. Параллельно разрабатывается новая концепция праздничного оформления сквера Андрея Пумпура, где планируется создать особую сказочную атмосферу. Новые декоративные объекты появятся также в сквере Славы, Центральном парке и на территории бывшего санатория в Мешцемсе. Впервые в рождественском стиле будет оформлена и территория возле ЗАГСа. На площади Венебас, помимо главной елки, планируется разместить глэмпинг, в котором будут проходить различные мероприятия – 6 торговых домиков, навес и карусели. В ноябре в Центре молодежных инициатив «Навигаторс» пройдет цикл занятий «Театральная лаборатория». К участию в них приглашают молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет. С помощью разных театральных методов молодые люди познакомятся со своими способностями, попробуют разные способы самовыражения, а в завершении вместе разработают и поставят театральное представление. Предыдущий опыт в театральном искусстве не требуется. Занятия будут проходить по вечерам с 17 до 19 часов. Для участия необходимо подать заявку до 27 октября. Дополнительную информацию и бланк анкеты можно найти на официальном сайте самоуправления. В пятницу 9 октября Латвию ждет первая этой осенью буря. Синоптики прогнозируют резкое усиление юго-западного ветра, а на побережье его порывы могут достигать 28 метров в секунду. Одновременно с ветром придут дожди и заметное похолодание. В ночь на субботу ветер начнет стихать. Резкой смене погоды предшествует несколько спокойных дней. Сегодня и в четверг на территории страны преимущественно сохранится сухая и солнечная погода, а ветер будет слабым или умеренным. Завтра воздух местами прогреется до плюс 20 градусов. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду, 7 октября. Этот день принесет облачную погоду днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 8 градусов ночью до 14 градусов днем. Юго-восточный ветер в среднем будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 87%. Вероятность дневных осадков 35%, ночью 65%.
1: Крестьянское хозяйство «Аузинес» продает продовольственный картофель сортов «Винета», «Сарая» и «Джели» по цене 30 центов за килограмм. Картофель среднего размера – 20 центов за килограмм. Доставка в Даугавпилс при заказе от 100 килограмм. Звоните в любое время – 29 11 74 00. 29 11 74 00.

0: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88, 654-333-88.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться. Остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
6: Алиса Плюс.

0: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
1: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
2: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizītei iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
3: Skaista mūzika, krāšņi tērpi un klasiskās horeogrāfijas burvība. 26. decembrī Daugavpils kultūras pilī. Viens no baleta izcilākajiem šedevriem – Apburtā princese. Sofija festivāla balets zvaigznes uzdāvinās skatītājiem īstas pasakas sajūtu. 26. decembrī Daugavpils kultūras pilī. Biļetes pārdošanā Biļešu paradīze tīklā.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке. Зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Гентаро Мэбелос празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. gentaromebelos.lv.
2: Septītajā oktobrī pulksten 18. Daugavpils vienības nama koncertzālē izskanēs īpašs Francijas džeza trio Alibi. Uz skatuves pienists un komponists Pierre François Blanchards, čeliste Adélie Viré un klarnetists Thomas Savy. Nāciet un satieciet Alibi, trīs mūziķus, trīs paudzes un vienu kopīgu vēlmi atklāt mūzikas būtību. Ļaujieties vakaram, kurā džeza robežas kļūst ar vien plašākas. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В минувшее воскресенье в районе нового строения были утеряны ключи с брелоком в виде скорпиона. Контактный номер телефона 20-374-617. Найден кошелек с документами на имя Олег Иванов. Контактный номер телефона 26-041-364. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Осенью испанских слизней в саду становится гораздо меньше, и кажется, что наконец-то можно расслабиться. Но это обманчивое затишье. Пока взрослые слизни исчезают, в саду могут оставаться их яйца. И именно сейчас важно не дать им спокойно перезимовать. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от специалистов Управления охраны природы Латвии. Испанские слизни активно откладывают яйца, и одна особь может оставить до 500 таких яиц за сезон. Они прячутся в земле под досками, камнями, растительными остатками и даже в компосте. Поэтому осенью стоит внимательно осмотреть такие места и уничтожить найденные кладки. И еще один важный момент. Не переносите из зараженного сада землю, компост, растения в горшках и растительные остатки в другие места. Вместе с ними можно случайно перенести яйца или маленьких слизней. А если самих слизней вы все еще встречаете, их тоже стоит регулярно собирать. Борьба с этим вредителем – не работа на пару дней, а постоянная история. Так что осеннее затишье – это не повод забыть про испанских слизней. Наоборот, сейчас можно сделать многое, чтобы весной их стало значительно меньше. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть в ваш сад не приходят незваные гости.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на среду, 7 октября. Этот день принесет облачную погоду днем и небольшой дождь ночью. Температура воздуха составит от 8 градусов ночью до 14 градусов днем. Юго-восточный ветер в среднем будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 87%. Вероятность дневных осадков 35%, ночью 65%.

0: «Зеленый диалог» и «Перемены в Латгалии». Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» мы говорили о зеленой мобильности, транспортных привычках жителей и о том, какие условия необходимы, чтобы более экологичные способы передвижения стали реальной альтернативой автомобилю. Гостьей программы стала профессор Института архитектуры и дизайна Рижского технического университета Сандра Трейя, которая участвовала в проведенном в 2024 году исследовании велоинфраструктуры Даугавпилса. Снижение транспортных выбросов – одна из важных задач климатической политики. Для этого развивается электрический транспорт, совершенствуется общественный транспорт, создается инфраструктура для велосипедов и для пешеходов. Но даже если все эти возможности существуют, остается еще один фактор – привычки самих людей. Сандра Трейя обратила внимание, заставить человека отказаться от привычного автомобиля только информационной кампанией практически невозможно. Если на машине быстрее и удобнее добраться на работу, отвезти ребенка в школу и заехать в магазин, человек продолжит пользоваться автомобилем. Поэтому сначала должна появиться нормальная альтернатива. Хороший пример – поездки детей в школу. Если родители не уверены, что ребенок может безопасно дойти или доехать самостоятельно, они будут отвозить его на машине. И одна такая привычка создает регулярные автомобильные поездки как утром, так и после занятий. Если же существует безопасный вариант, часть семей выберет другой вариант. То же относится и к взрослым. Исследование показало, что среди причин отказа от велосипеда жители называют прежде всего безопасность и отсутствие подходящих маршрутов. Сандра Трейя подчеркнула, что особенно важна непрерывность инфраструктуры. Хорошая велодорожка, которая неожиданно заканчивается и выводит человека в интенсивный автомобильный поток, не создает ощущения безопасного маршрута. И это напрямую связано с климатической задачей. Если мы хотим, чтобы люди хотя бы иногда оставляли машину дома, более экологичный вариант должен быть не только полезным для климата, но и удобным для самого человека. При этом выбор не должен сводиться к формуле «автомобиль» или «велосипед». Не каждый человек может ездить на велосипеде, не всегда позволяет погода или расстояние. Для одной поездки альтернативой становится общественный транспорт, для другой – пеший маршрут. А если без машины действительно не обойтись, одним из способов снизить использование ископаемого топлива становится электромобиль. Поэтому изменение транспортных привычек не обязательно означает радикальный отказ от привычного образа жизни. Можно начать с отдельных поездок. Если короткий маршрут иногда пройти пешком или проехать на велосипеде, часть автомобильных поездок уже исчезает. Если вместо личной машины периодически использовать общественный транспорт, результат тот же. Если автомобиль необходим ежедневно, его постепенная замена на электрический решает другую часть проблемы. Сандра Трейя говорила в программе прежде всего о преимуществах для здоровья и городской среды, большей физической активности, меньшем шуме и загрязнении воздуха. Но у этих же изменений есть и климатический результат. Меньше поездок означает меньше транспортных выбросов. Поэтому зеленая мобильность – это создание условий, в которых более экологичный выбор постепенно становится таким же естественным и удобным, как сегодняшний выбор автомобиля. Полную версию программы с участием профессора Рижского технического университета Сандры Трейи можно посмотреть и послушать на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
2: Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Зона поздравлений.
1: Добрый день, город любимый. Всем привет слушателям радио «Алиса Плюс». Знакомые позывные, программы поздравлений, которые звучат ровно в полдень на волне 101.6 FM. Это как третий звонок в театре, да, который предупреждает замешкавшихся зрителей, что давно пора бы занять места в зрительном зале. Но в отличие от театра, спектакль под названием «Программа поздравлений», который длится 3 часа, отнюдь не призывает вас присоединиться к ней прямо сейчас. Опоздания у нас тоже допустимы. 7 октября на календаре. Серединка недели уже этой октябрьской. Присоединиться к эфиру можно и нужно. Я вижу, что многие из вас уже заранее это сделали, оставив множество заявок на нашем сайте. Так что мне точно есть чем заняться. 654-2500 – этот номер телефона в студии для нашей с вами связи. Это если вдруг вам захочется со мной поболтать, звоните. Или второй номер для сообщений. И он только для сообщений. На него звонить не пытайтесь. 2020-1016. Ну а теперь поехали. Поехали.

0: rēķinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
1: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
2: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишоу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
3: Новый сезон в tavotechnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь – скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе, улица Оду, 10. tavotechnika.lv. Не упусти скидку, забери свою технику по выгодной цене.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
5: В эфире программа поздравлений.
6: Ну и, как говорится, главное начать хоть что-то отмечать. И сегодня мы начнем с дня рождения Карины Плесецкой. Кариночка, с днем рождения! Наверняка, я уверена, что наверняка вы слышали сегодня уже множество пожеланий. Ярких, красивых, солнечных. У меня для вас самое главное поздравление сегодняшнего дня, потому что оно от мамы. Желаю своей милой девочке, пишет мама, здоровья и полного безграничного счастья. Пусть друзья будут самыми верными, подарки самыми ценными, учителя самыми мудрыми, их советы самыми полезными. И, конечно же, любви, успех, благополучие. Будь всегда рядом, самый любимый и дорогой человек. С днем рождения! Мы присоединимся к пожеланиям мамы. Кариночка, счастливого нового года жизни!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Навел на тебя прицел, проваливай пока цел, сердце мое не

0: эфире программа поздравлений.
1: А сегодня слышат слова «Поздравляем с днем рождения», «Счастья, здоровья», «Рогозина Надежда». Наденька, для вас даже песня есть. Красивая очень «Надежда, мой компас земной». Но нет, эта песня не будет звучать сегодня для вас музыкальным подарком. Будет совершенно другая. Семья Белявских поздравляет вас с днем рождения. Пусть счастье дом твой бережет, желают в душе весна, пускай цветет. Любовь кружит и окрыляет, и все задуманное ждет. Задуманное не просто ждет, пускай избывается все задуманное, пускай на каждое желание хватает возможностей. Наденька, с днем рождения!

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 26 декабря во Дворце культуры Даугавпилс шедевр мировой классики. Прекрасный балет «Спящая красавица». Звезды София Фестивал Балет подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 26 декабря Дворец культуры Даугавпилс. Билеты в сети «Билеша Парадейза».
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
5: Алиса Плюс.
6: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Программа поздравлений для всех, и не только для тех, кто не успел усесться на, соответственно, купленным билетом место в программе поздравлений. К программе поздравлений, повторюсь, можно присоединиться прямо сейчас, можно присоединиться в следующем часе, можно быть участником, а можно быть просто слушателем. Если вы просто слушатель, и у вас нет сегодня повода для поздравлений, всегда можно для себя заказать какую-то песню без лишних комментариев. Звоните 654-25-30. Или сообщением присоединяйтесь, номер 2020-1016. Напомню, что у нас открыто приложение Viber и WhatsApp для переписки с вами.

0: поздравлений.
1: С днем рождения! Сегодня, 7 октября, слышит эти слова и Анжелика Агафонова. Анжелика, я очень надеюсь, что вы сейчас услышите еще одну порцию пожеланий для вас. Подготовили Алина и Вика. Побольше солнца и цветов желают, подарков добрых, слов прекрасных. Пусть окружает только то, что дарит радость, свет и счастье. От долгожданных перемен на сердце станет чуть теплее и удивляет каждый день неповторимостью своею. Неповторимость — вот та составляющая, которая и заставляет, и стимулирует нас идти вперед и дальше, потому что мы не знаем, что там ждет нас впереди. Анжелика, с днем рождения!

себя простить сегодня.

0: Гентаро Мэбелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Ticu veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340 gramu 1 eiro 19 centi un cūgaļa šķiņķis KGS bez kaula ar rādu 2 eiro 99 centi kilogramā.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
7: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.
8: Карин Плесецка, вы еще с нами? У меня для вас есть еще одно поздравление. Так что, возможно, будет еще и еще и еще до завершения программы еще долго. Карина Плесецка, тетя Наташа оставила пожелание для вас в день рождения. Так часто до загаданной мечты, до главной цели остается малость. Но в этот день, когда вокруг цветы, так хочется, чтобы все осуществилось. Чтобы было много нежности, любви, признания очень искренних, сердечных. И только, к счастью, все пути вели. И сказка эта продолжалась вечно. «Город детства», песня в исполнении Стаса Пьехи. Кариночка, эта песня начинает звучать для вас. И еще раз с днем рождения.

0: эфире программа поздравлений.
1: А песня, которая сейчас начнет звучать в эфире, это будет Михаил Бублик, будет светло. Не скрою, очень нравится и мне самой. И творчество Михаила Бублика мне нравится. Не так давно мы узнали, все относительно в этом мире, не так давно мы узнали об имени этого исполнителя. Не так давно люди прочувствовали песни Михаила Бублика, не так давно полюбили и стали заказывать их музыкальными подарками. «Будет светло» — эта песня, она придает какого-то такого, упорства, желания жить дальше, идти дальше, идти вперед, веры в себя придает. Эта песня выбрана сегодня для Станислава Швенкова подарком. Станислав, и выбор этот сделали ваши сыновья. Рихард и Дмитрий поздравляют вас, вижу, с красивой круглой датой. С юбилеем, папа, 70 прожитых лет. Это уважение, мудрость и большое семейное богатство, которое ты нам подарил. Желаем тебе радости, долголетия и сил на все задуманное. Хороших людей вокруг и тихого счастья каждый день. Все это необходимо. И тихое счастье, и хорошие люди вокруг. Но я уверена, что по прошествии стольких замечательных лет все это есть у вас, Станислав. С юбилеем, крепкого здоровья. И будет светло, обязательно. Все будет светло впереди.

Я знаю, я не тот, кого ты видела. Мы все же любим, значит, будем.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: В программе поздравлений время летит незаметно. Оно и так бежит, не догонишь. А когда ты занят тем, что думаешь, следующее поздравление готово? Да, готово. А песня, которую вы просите, у нас есть? Да, есть. И ты даже не обращаешь внимания, насколько быстро несутся эти минуты. Мы в начале нового часа. Всем еще раз доброго дня. Доброго солнечного сегодня дня. Сегодня в любимом городе, в Даугавпилсе, периодически солнечно, потому что серые тучи осенние гуляют таки по небу над нашими головами, но солнечно и для 7 октября достаточно комфортно, скажу я вам по температуре, до плюс 17. Сегодня максимально синоптики прогнозировали, прогреется воздух, а завтра и вовсе до плюс 20. Ну а потом, а что будет потом? Потом будут какие-то осенние затяжные дожди, но об этом не будем. Не будем о дожде. Будем исключительно солнечно и позитивно мыслить во всяком случае в программе поздравлений. Присоединяйтесь к эфиру, звоните 654-2500, этот номер для звонка, и второй 2020-1016 ждет ваших сообщений.

Я оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай. Забирай, но прошу тебя, не возвращай.

0: на радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений.
1: 7 октября на календаре. 7 октября началось у Анжелики Агафоновой празднично сегодня. Анжелика, и распогодилась-то как в честь вашего дня рождения. С утра еще было облачно, как-то грустно и, прямо скажем, прохладно. А сейчас так комфортно. А так окрашен красиво благодаря осенним краскам. Город наш любимый и день рождения в такую-то погоду. Жанна и Лиля, а кто в прошлом поздравлении вас радовал пожеланиями? А в прошлом поздравлении были Алина и Вика, а теперь Жанна и Лиля поздравляют с днем рождения. Дней желают самых светлых, нежных чувств, удачи во всем и чтобы жизнь была согрета лаской, радостью и теплом, доброты и слов красивых, как росинки на цветах, и чудес, минут счастливых, как в пленительных мечтах. Сплошная романтика в этих стихах. На самом деле верить в чудеса не только можно, нужно верить в чудеса. Это детская привилегия, дети верят в чудеса, а мы, становясь взрослее, перестаем это делать, а зря. Потому что чудеса случаются с теми людьми, кто в них продолжает верить. И не обязательно об этом всем подряд рассказывать, что я до сих пор верю в чудеса. Главное – верить. И они будут происходить с вами. Самые немыслимые, самые чудесные и прекрасные чудеса. Анжелика, с днем рождения!

0: rēķinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums. Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
1: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis 255 06 255.
2: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на ревизортеатр.ком и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
5: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.
8: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
9: Есть просьба послушать песню «Две звезды» Михаила Шафутинского. Есть теплый привет из Елгавы. А в Елгаве наш слушательница постоянная Риточка проживает. Привет всем. Всему Даугавпилсу и всем, кто слушает радио «Алиса Плюс». Хорошего настроения, прекрасного дня, Риточка. Мы всегда взаимностью отвечаем, вы об этом знаете. Елгавчанам тоже большой-большой привет от имени Даугавпилса в моем лице. А всем всего самого-самого доброго в этот осенний красивый день. Рит, надеюсь, у вас там тоже солнышко. И есть еще один привет. Он прилетел издалека, из города Оксфорда, из Великобритании. И адресованы самые теплые слова тете Насте, чтобы Анастасия, наша слушательница тоже постоянная, знала о том, что племянница Наталья никогда, Настя, о вас не забывает. Всегда

0: В эфире программа поздравлений.
1: Здравствуйте, Алиса Плюс. Здравствуйте, Анастасия, нам пишет Настя. Хочу поздравить свою любимую крестную маму Светлану Саматину с днем рождения. Светлана Саматина, мы сейчас с Настей будем вас поздравлять. Что же крестница желает? В любую минуту, в любое мгновение пусть радостным будет всегда настроение. Сиянием глаз и улыбкой цветет пусть каждый твой час, каждый день и каждый год.

0: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piederumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piederumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēja ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 26 декабря во Дворце культуры Даугавпилс шедевр мировой классики, прекрасный балет «Спящая красавица». Звезды София Фестивал Балет подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 26 декабря Дворец культуры Даугавпилс. Билеты в сети «Билеша Парадейза».
3: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. В эфире программа поздравлений.
5: «Улочки Риги». Столько лет этой песни, и не забывается она нашими слушателями. И иногда ее просят просто послушать, иногда она звучит подарком, а иногда украшением к привету. Сегодня подарком для Велта ее выбрали коллеги Велта. В пожеланиях, чтоб надежды оправдались, звучали только теплые слова, мгновения счастья в сердце сохранялись, насыщенной и яркой жизнь была. Чтоб этот праздник необыкновенный принес с собой побольше доброты. Пусть радостными будут перемены, и сбываются заветные мечты.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: С днем рождения. У кого-то сегодня обычная среда, 7 октября, а у кого-то сегодня день праздничный, и на душе с каждым пожеланием все светлее и теплее. Станислав Швенков, у меня для вас есть еще одно поздравление от вашей супруги с юбилеем, мой дорогой. 70 – это возраст, когда жизнь становится особенно ценной и глубокой. Я желаю тебе чувствовать всю ее полноту, беречь каждое мгновение и оставаться таким же внимательным и любящим мужем, папой и дедом. Пусть здоровье не подводит, а душа поет от счастья, глядя на нашу большую и дружную семью. В этом и есть счастье, Станислав. В том, что родные рядом, что семья большая и дружная.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Каждая из ваших просьб послушать какую-то песню всегда особенная. И я всегда думаю, какие же мы все разные в музыкальных предпочтениях. Но, в принципе, это нормально. В другом случае было бы, наверное, ненормально, если бы нам всем нравились одинаковые композиции. Филатов и Карас «Мимо меня» продолжит эфир.
2: Еще одна
1: просьба ваша покидает лист ожидания.

0: Гентаро Мэбелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Домой? Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от InHome. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Даугавпилс, Саулас, 57. InHome. Еще по чашечке. Еще посидим.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Дни рождения – это праздник для каждого особенный. Его отмечают в кругу друзей, в кругу семьи. Иногда это абсолютно отдельные празднования. В кругу коллектива, конечно.

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: До слез трогательные слова пожеланий, адресованные в юбилейный день рождения Лилии Пестровой. Лилечка, но слезы счастья непременно должны быть в нашей жизни. Вас и с юбилеем поздравляет любящий муж Павел. В качестве пожеланий такие слова: «Люблю тебя с нашей самой первой встречи и буду любить так же преданно всегда. С юбилеем, мой свет».

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя. Я говорю, что...

с утра, пока темно, пока темно, пока темно. Рано с утра, пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти, без колебаний прими 100 грамм.

хотел тянуть баржу, поэтому я хожу, брожу. Если дойду до конца земли, пойду бродить по морю. Если сломается аппарат, стану пиратом и буду рад. Без колебаний пропью.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Еще одна просьба, которую в моих силах исполнить. Песня в исполнении Елены Ваенги «Королева». Да, она у нас есть, давно уже начинает звучать. И мы как раз перейдем на фоне нее в новый час.

0: программа поздравлений.
1: Новый час, тот же день. Мы выходим на финишную. Начало третьего показывает солнечное сегодня. Исключительно солнечное, студийное. И 7 октября на календаре. Совсем скоро. Да, на самом деле, совсем скоро мы снова перейдем. Ничего в этом плане не меняется. Латвия снова перейдет на зимнее время. Это случится в последние выходные, в субботу на воскресенье, 25 октября. Да, казалось бы, рано еще об этом думать и напоминать, но... основываясь на быстротечности времени. А да, мы перейдем на зимнее время, и после солнечной среды, после замечательного в прогнозе предварительном четверга, мы с вами, судя по предварительным, опять же, прогнозам, можем окунуться в затяжные осенние дожди, которые как раз пока значатся в этом предварительном прогнозе, начиная с пятницы, а там еще и ветер какой-то в виде бури обещан. Всегда надежда остается на то, что эта буря пройдет стороной.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: А любимой подружке привет, поддержка. Анне Копыловой. Анечка, от подруги Наташи велено поправляться и больше никогда не болеть. Наташа пишет: простыла моя подружка Анечка Копылова. Пускай для нее прозвучит как лекарство песня в исполнении Валерия Меладзе «Любовь и Млечный путь». Надеемся, сердце сработает это лекарство, Наташенька. Анечка, крепкого здоровья.

0: Акционерное общество «Латвия с кредитной полезной программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14:00 в Даугавпилсском дворце культуры.
2: Даже 1 евро может помочь тому, кому сейчас трудно. Устетейбасфондс поддерживает детей и подростков, семьи в трудной ситуации, людей с инвалидностью и пожилых. Вы можете помочь. Оставьте пожертвования в наших урнах в магазинах «Мего», в торговом парке «Соло», в торговом центре «Диттон» в павильонах «Галерея» и «Заляйстыргус», а также в гипермаркете «Рими» возле Олимпийского центра в Даугавпилсе. Когда увидите стенд для пожертвований с названием «Устицибасфонс», вспомните, ваша помощь важна. Вместе мы дарим надежду.
3: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10:30 и в 15:30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
4: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. Программа поздравлений.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Тосты продолжаются. Тосты, пожелания, адресованные Лилии Пестровой. Лилечка, я помню, насколько трогательны были пожелания от вашего супруга Павла. Настала очередь сестер, а у вас целых два родных сердца, целых две сестрички любимых, Марина и Оля, поздравляют старшую сестру сегодня с красивой датой. Согласно возрасту и внешность изменилась, и мы смирились, уж чего греха таить. Но вот душа, она годам не подчинилась, ее бессильно даже время покорить. По морю жизни нас несет она, как парус, легка и также бесшабашно молода. Ведь наша юность в нас по-прежнему осталась, и ни почем ей ни седины, ни года. И добавляют постскриптумом сестрички, и в выходные мы это в очередной раз всем гостям докажем. Обязательно, Мариночка, Оля, Лиля, обязательно. С юбилеем еще раз от души.

0: Tele2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele2!
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Septītajā oktobrī pulksten 18. Daugavpils vienības nama koncertzālē izskanēs īpašs Francijas džeza trio Alibi. Uz skatuves pienists un komponists Pierre François Blanchards, čeliste Adélie Viré un klarnetists Thomas Savy. Nāciet un satieciet Alibi, trīs mūziķus, trīs paudzes un vienu kopīgu vēlmi atklāt mūzikas būtību. Ļaujieties vakaram, kurā džeza robežas kļūst ar vien plašākas. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
3: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
4: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Пусть каждый день будет по-новому прекрасным, желают коллеги Ренате Лапушевой сегодня. Добавляют, а сердце будет согрето воспоминаниями, улыбками, заботой и теплом близких и друзей. Счастья, любви и удачи. И причиной этим пожеланиям день прекрасный, праздничный. День рождения, Рената, с днем рождения. Присоединяемся к пожеланиям коллектива искренне.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Следующей песней украсим поздравление, адресованное Эдгару Эзитесу. Эдгар, от Ирины и Александра поздравления с днем рождения. С пожеланиями крепкого здоровья, уверенности в каждом решении и мощного ресурса для реализации всех идей. Пусть удача помогает без выходных. Рядом всегда будут надежные люди, а каждый день приносит классные новости и поводы для гордости за себя.
2: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе. В мегаполисе, где мы росли без чувств. Помню, с кем были близкими. Где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами.

0: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Пластинка с песней «Подорожник трава» в исполнении Алисы Мон давно пылилась без дела. Но это не значит, что мы о ней забыли. Достаем ее. По просьбе нашего слушателя Владимира. Володя, помните припев этой песни, да? «Подорожник трава, мне бы догадаться». Может, и вовсе у нас и не было любви.

Мы идеальные пары, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Рождение детей, появление на свет новых людей я всегда считала и продолжаю и буду считать самым большим чудом. И событие появления на свет — это грандиозный праздник. Каждый месяц взросления маленького человечка — это грандиозное событие в семье. И первый год отмечается зачастую с размахом. Сегодня такое событие в семье Максима и Юли. Максим, Юлечка, с праздником, с 2 месяца исполняется вашей доченьке. В числе поздравляющих папа Алексей, мама Олеся, Павел и Артемий с любовью и самыми теплыми пожеланиями. Сегодня вашей маленькой принцессе Ксении исполнилось уже 2 месяца. От всей души поздравляем вас с этой маленькой, но такой важной датой. Пусть ваша доченька растет здоровой, счастливой, спокойной. Каждый день радует вас своей улыбкой. Пусть в доме всегда царят любовь, тепло, уют, семейное счастье. Малышке крепкого здоровья, сладких снов, много радостных моментов. А вам, родители, терпения, сил и бесконечного счастья быть ее родителями. И добавляют родные: мы очень любим вас и нашу маленькую внученьку.

0: Программа поздравлений.
1: Смотрю на часы, время-то программа поздравлений завершается. Осознавая, что мы очень многое, как всегда, успели сделать за минувшие целых 3 часа, пожелаю вам хорошего продолжения дня. Поблагодарю вас за активное участие в сегодняшнем эфире. Пожелаю вам от души уютного, доброго, теплого осеннего вечера. И скажу, как всегда, услышимся. Пока.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Медведь недалеко от Даугавпилса. Это уже не история из новостей где-то далеко. На прошлой неделе новость о возможном присутствии бурого медведя в Аугшдауговском крае мгновенно разлетелась в латвийских СМИ. А значит, отправляясь в лес за грибами или просто на прогулку, стоит быть внимательнее. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от специалистов Управления охраны природы Латвии. Сейчас многие по-прежнему ходят в лес, и там можно встретить не только грибы и клещей. И поэтому не оставляйте после себя еду и пищевые отходы, так как именно запах продуктов может привлечь дикое животное. Не кормите диких животных и не пытайтесь к ним приблизиться, а при встрече с медведем сохраняйте спокойствие и дайте ему возможность спокойно уйти. Главное, не подходите к нему, не пытайтесь покормить и уж тем более не бегите навстречу ради фотографии. А если вы заметили признаки присутствия медведя, например, следы или поврежденные объекты, об этом следует сообщить в Управление охраны природы. Желательно указать точное место и время, а если есть возможность, приложить фотографию или видео. Также специалисты подчеркивают, что само присутствие медведя в природе еще не означает непосредственную угрозу для человека. Главное – не приближаться к животному и не пытаться его заинтересовать. Так что, отправляясь в лес, смотрим не только под ноги, но и по сторонам. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть в лесу вам встречаются только съедобные грибы.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: за плюс.
1: Несколько слов о погоде на продолжение дня в Даугавпилсе. Согласно прогнозу синоптиков, нас ждет переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха, достигнув максимальной отметки плюс 17 градусов, ближе к вечеру опустится до плюс 8. Направление ветра западная, скорость до 6 метров в секунду.

0: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 26 декабря во Дворце культуры Даугавпилс шедевр мировой классики, прекрасный балет «Спящая красавица». Звезды София Фестивал Балет подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 26 декабря Дворец культуры Даугавпилс. Билеты в сети Билеша Парадейза.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 6. līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Piens rasēns 3 veidi 200 ml 39 centi. Košļājamām gumijām Orbit 40% atlaide. Ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1 eiro 49 centi. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

только для меня излечи душу. Дай мне обратный билет, если тебе

0: каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛом его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛом, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
1: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Viss iekš darbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz minus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam minus 30%. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Гентаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. gintaromebeles.lv.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян чехол для наушников Shox с одним наушником внутри. Предположительно, в центре города рядом с Парк Хотел Латгола или по пути до Олимпийского центра. Контактный номер телефона 27-167-013. В минувшее воскресенье в районе нового строения были утеряны ключи с брелоком в виде скорпиона. Контактный номер телефона 20-374-617. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно оставить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Абакате!
1: Точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов elizings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на elizings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. Elizings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с Elizings. Тут проще, чем в банке.
2: elizings.lv. Предупреждаем. Заем стоит денег.
3: Точное время 16 часов.

0: на плюс.
1: Несколько слов о погоде на продолжение дня в Даугавпилсе. Согласно прогнозу синоптиков, нас ждет переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха, достигнув максимальной отметки плюс 17 градусов, ближе к вечеру опустится до плюс 8. Направление ветра западная, скорость до 6 метров в секунду.

0: Радио Алиса Плюс.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян чехол для наушников Shox с одним наушником внутри. Предположительно, в центре города рядом с парк-хотел Латгола или по пути до Олимпийского центра. Контактный номер телефона 27-167-013. В минувшее воскресенье в районе нового строения были утеряны ключи с брелоком в виде скорпиона. Контактный номер телефона 20-374-617. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно оставить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Среди важных дел две платежки за счастье, в толпе чужих тел и обрывистые страсти. Разбить бы часы, навеки уплыть бы, но я столько не выпью.
1: Точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов elizings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на elizings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. Elizings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с Elizings. Тут проще, чем в банке.
2: Elizings.lv. Предупреждаем. Заем стоит денег.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Veikalo top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro! Tici un veiksmi uztiesies! Uzzini vairāk e-top LV!
2: No 7. līdz 20. oktobrim ar mans top karti cāļu stilbi ķekava 500 gramu 1 eiro 69 centi un baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1 eiro 9 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
0: Гентаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. Гентаро Мебелес.лв.
4: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на ревизортеатр.ком и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
5: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Ind Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите. Даугавпилс, Саулас 57. Или звоните 654-22-110. Ind Home. Окна оформляем, уют создаем.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
7: Дай сигарету, я ее докурю.

0: rēķinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
1: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты.
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт LKPP LV.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LV. LKPP ЛБ. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express ЛБ.
6: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 26 декабря во Дворце культуры Даугавпилс шедевр мировой классики. Прекрасный балет «Спящая красавица». Звезды София Фестивал Балет подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 26 декабря Дворец культуры Даугавпилс. Билеты в сети «Билеши Парадейзе».
7: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
8: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
9: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Где ты был? Но где ты был? Так много дней ты обо мне не вспомнил даже.

0: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
1: Sabiedriskais transports bieži tiek uztverts kā piespiedu risinājums, taču modernā pilsētvidē tas ir viens no galvenajiem instrumentiem, kā samazināt sastrēgumus, piesārņojumu un ikdienas izmaksas. Jo ērtāks, precīzāks un mūsdienīgāks kļūst sabiedriskais transports, jo vairāk cilvēku to izvēlas apzināti. Daudzās Eiropas pilsētās ieguldījumi modernā transportā nav tikai vides politika. Tā ir arī dzīves kvalitātes politika. Mazāk stāvēšanas sastrēgumos, mazāk stresa un vairāk prognozējāmības ikdienā. Sabiedriskais transports nav alternatīva tikai dažiem. Tas ir svarīgs pilsētas attīstības pamats. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli, tava izvēle ietekmē nākotni.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
3: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
4: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян чехол для наушников Shox с одним наушником внутри. Предположительно, в центре города рядом с Парк Хотел Латгола или по пути до Олимпийского центра. Контактный номер телефона 27-167-013. В минувшее воскресенье в районе нового строения были утеряны ключи с брелоком в виде скорпиона. Контактный номер телефона 20-374-617. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно оставить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94.

0: Точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов elizings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на elizings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. Elizings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с Elizings. Тут проще, чем в банке.
1: elizings.lv. Предупреждаем. Заем стоит денег.
2: Точное время 18 часов.

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, ты я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждал. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс.

0: за плюс.
1: Несколько слов о погоде на продолжение дня в Даугавпилсе. Согласно прогнозу синоптиков, нас ждет переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха, достигнув максимальной отметки плюс 17 градусов, ближе к вечеру опустится до плюс 8. Направление ветра западная, скорость до 6 метров в секунду.
2: Крестьянское хозяйство «Аузинес» продает продовольственный картофель сортов «Винета», «Сарая» и «Джелли» по цене 30 центов за килограмм. Картофель среднего размера – 20 центов за килограмм. Доставка в Даугавпилс при заказе от 100 килограмм. Звоните в любое время – 29 11 74 00. 29 11 74 00.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 6. līdz 12. oktobrim ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1 eiro 49 centi. Cāļa krūtiņas fileja XXL pauska fasēta 5 eiro 99 centi kilogramā un tikai 2X un 3X veikalos tekstila izstrādājumiem un paklājiem pērkot jebkuras divas preces 50% atlaide. Maximā.
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varenas.
4: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелстелю, 9А, Гайок.
6: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских теноров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
8: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

глаза. В тот вечер все были против, и только ты была за. От тебя веяло таким теплом, как будто мы прожили вместе не одну жизнь. И тысячу раз, когда

0: смотрели глаза в глаза. Я так хочу вернуться назад.
1: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis 255 06 255.
2: Гинтаро Мэбелес празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. gintaromebeles.lv.
3: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14.00 в Даугавпилском дворце культуры.
4: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā urologijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizītei iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpe. Rūpas pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

0: Европа-плюс.
1: Несколько слов о погоде на продолжение дня в Даугавпилсе. Согласно прогнозу синоптиков, нас ждет переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха, достигнув максимальной отметки плюс 17 градусов, ближе к вечеру опустится до плюс 8. Направление ветра западная, скорость до 6 метров в секунду.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет. И перед радугой будет гроза, но только выстоит

0: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērheri iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63. 62-63.
3: Как же хорошо, когда все хорошо.
4: Алиса Плюс.

0: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini. Vision Express LV.
1: Гинтаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. gintaromebeles.lv.
2: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника. И не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
3: Алиса Плюс.

место. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так?

моей судьбою и светлою тоской. Она бы унесла нас на остров за кормой.

Куда бы я ни шел, к тебе иду, к слиянию рек, к сплетению тропинок. В полночной мгле, при свете звезд крупинок, куда бы я ни шел,

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Вот теперь чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною ранний контуженный вскрылся венами рек. Все перемолото, скомкано.

Привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

воды. Он запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь, а

протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

друг, даже не враг, просто прохожий жизни твоей. Время, как ром, лечит и врет, но не идет.

Забыть тебя или бежать за тобой все равно. Знаю я, все одинаково кончится. Опять сорвать голос или стрелять в упор. Вновь принять сжигающее

Я ее одну не забыл. Сотни раз ее воспевал, потому что сильно.

ночью только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

остались. Любовь моя и признание ты забрала с собою. Мои мысли оставив раны, она меня не любила. Мои чувства погубила, сердце в дребезги разбила. Не моя ты

ты больше не моя, ты больше не моя, чужая ты, любимая, не моя, ты больше не моя.

сне, потеряна во мгле, прикована к земле. Я тень былого дня, в раю или в аду, бреду, словно в бреду, и смысла больше нет.

выходишь здесь. Ну, будь здорова, привет, привет, привет.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?